0: Одиноко, холодная камера, стены серые, мрак, тишина, от тоски вдруг душа моя замерла, на ресницах блеснула слеза. Не стучись.
1: Es ist 18 Uhr.